мое уставшее тело ты освежаешь водой мертвых морей. Твоя душа как музей гениальных изделий и редких вещей. И я хотел бы остаться.

0: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Записывай. Запоминай.
1: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Наше. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: сниму на суточно.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.

0: Наше радио. Так бьется сердце.
1: Я не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про светлую даль.

0: сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В 2025 году исполнилось 70 лет решению, о котором сегодня мало говорят, но которое аукается нам до сих пор. В 1955 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев инициировал амнистию для украинских националистов, пособников гитлеровских оккупантов. И это было логичное продолжение разрушительной политики коммунистов во главе с Лениным. Они с первого дня строили СССР не как единое государство, а как союз равноправных республик с национальными бюрократиями, национальными языками, символикой и, внимание, с декларированным правом на выход. Крупнейшей такой республикой стала Украина. Коммунисты просто создали это новое государство. Вот что рассказывает научный руководитель Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин.
2: Мы должны отдавать себе отчет, кто является реальными создателями украинской государственности. Именно Ленин является тем человеком, который принимает решение о ликвидации Донецко-Криворожской республики весной 1918 года. Именно он дает установку на создание единого правительства для всей Украины. Именно этот человек чуть позднее говорит о необходимости поддержать украинскую государственность через включение в ее состав промышленно развитых районов Донбасса. Украина современная в части ее восточных областей, в части ее западных границ создана усилиями коммунистической партии, ее лидеров.
1: Кроме того, в 1920-30-х годах в СССР коммунистами проводилась так называемая коренизация, направленная на развитие национальных культур в республиках, продвижение местных кадров на руководящие должности, использование национальных языков в делопроизводстве и образовании. Национализм не давили, его аккуратно упаковывали в советскую обертку. Амнистированные Хрущевым укронацисты осели в школах, на предприятиях, в местных партийных комитетах и начали превращать Украину изнутри в антироссию. Чем все это обернулось, в итоге объяснять сегодня никому не нужно. И было бы, конечно, неплохо услышать от современных коммунистов оценку всему тому, что натворили их предшественники. Но они помалкивают о том, какой вклад внесла коммунистическая партия в создание, в том числе, на исконно русских землях антирусского государства.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио.

расстояния, дымом радостных встреч заслоняя большую любовь. Ждем прощения, сами прощаем и просто прощаемся. Раз от раза горим, но воскрешаемся вновь.

0: Наша реклама.
1: Ох, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
2: Что, и в понедельник?
1: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные.
2: И даже в четверг.
3: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше радио. Сделано в России.
7: Знаете ли вы, французский багет дословно переводится как «жезл» или «палка». Есть даже несколько версий его происхождения. Первая связана с законом 1920 года, когда булочным запретили работать по ночам, и пекарям пришлось придумать новый рецепт быстрого приготовления хлеба. Другую версию относят к эпохе наполеоновских войн. Мол, багеты придумали для того, чтобы солдатам было удобно их носить в карманах армейских брюк. Ведь традиционные круглые булки для этого не особо подходили. И третья легенда, которой склоняется большинство историков, связана со строительством парижского метро. В то время среди рабочих часто случались стычки, а так как большинство носило при себе ножи для хлеба, администрация города потребовала от пекарей выпекать батоны такой формы, чтобы их удобно было ломать. И эта традиция прижилась. Ведь классический французский багет принято именно ломать, а не резать.
8: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
9: Радио.

0: Наша реклама.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 800 000 рублей. За первый год службы 4 300 000 рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
2: Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
0: Записывай. Запоминай.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
0: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Наша реклама.
1: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания.

0: необходимо получение консультации специалистов.
1: Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87.
2: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
2: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.

0: 6+.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторус».
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Силы ПВО уничтожили 140 украинских беспилотников над российскими территориями минувшей ночью. Дроны сбивали над 9 регионами, акваториями Азовского и Черного морей, передает Минобороны. ВСУ ударили по 4 многоквартирным домам в Курске. В результате инцидента пострадала женщина, сообщил губернатор области Александр Хинштейн. Во Львове из-за беспилотной атаки ранения получили 2 мирных жителя. Также 2 пожара из-за ударов беспилотников возникло в промзоне Ставропольского края. По словам главы региона Владимира Владимирова, эвакуированы жители соседнего хутора. Предварительно пострадавших нет. Российские войска, прошедшей ночью, нанесли массированный удар по объектам в Киеве. По данным Минобороны, были атакованы предприятия военно-промышленного комплекса и логистические узлы. Вооруженные силы поразили заводы по производству ракет «Фламинго» и «Нептун», сортировочный центр для хранения продукции двойного назначения и логистическую базу для хранения и сборки беспилотников большой дальности. Также в порту Южной в Одесской области российской армии были поражены объекты с военными грузами и топливом для ВСУ. Специальное медицинское оборудование и программы, в том числе на базе искусственного интеллекта, появятся в России к 30-му году. Такой план утвердило правительство. Разработкой технологичных медизделий в течение ближайших 4 лет будут заниматься Миноборнауки, Минздрав, Федеральное медико-биологическое агентство и Роспотребнадзор. Первый отчет о результатах работы ожидается в конце 27-го года. Кроме того, Кабмин намерен ежегодно отслеживать прогресс в этой области и поручил ведомствам предоставлять регулярные доклады. Журналист и телеведущий Сергей Шолохов умер в возрасте 67 лет. Шолохов начинал карьеру на ленинградском телевидении в 1987 году. Широкую известность он получил благодаря публицистической программе «Пятое колесо» и передаче «Тихий Дон» о кинематографе и культуре. Он освещал кинофестивали, работал членом жюри российских и международных киносмотров, выступал продюсером документальных фильмов об отечественных кинематографистах. Кроме того, Шолохов был заместителем председателя гостелерадиокомпании «Петербург Пятый канал» и возглавлял продюсерский центр «Петербург Культура». Англия выиграла матч против Франции и стала бронзовым призером чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 6-4. В составе победителей Букайо Сака отличился хэт-триком. По мячу в ворота соперников забили Деклан Райс, Эзри Конса и Джуд Беллингем. У французов забивали Брадли Воркала и Усман Дембеле. Дублем отличился Килиан Мбаппе. Он оформил свой 22-й гол и установил новый бомбардирский рекорд на чемпионатах мира. Он обошел аргентинца Лионеля Месси. Однако у Месси будет возможность отыграться, так как сборная Аргентины вышла в финал мирового первенства и встретится с командой Испании уже сегодня. Начало матча в 22 часа по московскому времени. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры, помимо Telegram. Теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
2: Ох, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
3: Что, и в понедельник?
2: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные.
3: И даже в четверг.
4: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
5: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
8: Наше. Наше радио.
9: Знаете ли вы? Вы знали, что, посещая игорные заведения, финны, по сути, занимаются благотворительностью, потому что все казино Финляндии принадлежат государству, а полученная с них прибыль идет на здравоохранение и социальные нужды.
10: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
6: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: Накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
9: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
11: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
3: 0+.
4: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
0: Наше радио. Наша. Музыка поколений.
7: Знаете ли вы, откуда берется пыль и куда деваются деньги? Ну, вторую часть вопроса мы пока отложим, а вот большая часть пыли в доме состоит как раз из частичек нашей кожи. Каждую минуту со среднестатистического взрослого человека опадает около 40 тысяч омертвевших клеток. Это нормальный и естественный процесс, ведь если представить кожу человека в виде целого лоскута, то площадь его составит около 2 квадратных метров. Так, в течение жизни мы избавляемся примерно от 18 килограммов ороговевшей кожи, теряя каждые сутки до 10 миллиарда клеток. С возрастом этот процесс замедляется, и если у новорожденных клетки эпидермиса обновляются каждые 72 часа, то у взрослых уже в течение месяца.
8: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
9: Наше радио.

0: наша реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
2: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
0: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше радио. Наша. Музыка по

0: на все.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Два танкера и морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море подверглись атаке украинских беспилотников. Инцидент произошел в ходе погрузочных операций. Один из судов загорелся, пожар быстро потушили. Оба танкера сохранили плавучесть, разлива не допущено. Погрузку нефти остановили. Повреждены суда под флагами Либерии и Маршалловых островов с международным экипажем. Предварительно пострадавших нет. Основной морской нефтетерминал консорциума расположен вблизи Новороссийска. Wildberries запустит меры поддержки для продавцов после атаки ВСУ на складские комплексы в Электростале и Котовске. Как сообщила глава компании Татьяна Ким, Marketplace снизит цены на хранение в некоторых центрах. Также предоставляется 100% скидка на транзитные поставки в региональные склады. Эта мера должна помочь быстрее перераспределить товары и сократить дополнительные расходы. Ким добавила, что механизм поддержки пострадавших продавцов разрабатывается. Для определения объема выплат сперва необходимо провести оценку последствий. На это понадобится около месяца. В ночь на 17 июля в результате беспилотных атак ВСУ на складе в Котовске погибли 7 человек, 25 были ранены. В Электростале погиб 1 человек, 57 пострадали. Россияне будут получать уведомления о налогах в личных кабинетах на госуслугах с 1 августа, сообщили в Госдуме. Механизм будет запущен автоматически, подача специальных заявлений для этого не потребуется. Нововведение призвано упростить процедуру получения информации о начислениях. Это поможет избежать ситуации, когда гражданин узнает о налогах слишком поздно, из-за чего ему начисляются пени. Россияне, которые не используют госуслуги, продолжат получать уведомления по почте заказными письмами, как и раньше. Особые экономические зоны по всей стране становятся драйверами реального сектора экономики. В частности, в столице 22 августа состоится фестиваль в честь 20-летия ОС «Технополис Москва». Он пройдет на Северном речном вокзале. Об этом рассказал заммэра города Максим Лексутов. В программе мероприятия – выставки, консультации по профориентации, лекции, ток-шоу, квизы, мастер-классы и другие активности для всех возрастов. Для студентов, предпринимателей и инвесторов будет организована нетворкинг-площадка. Завершит праздник концерт с участием Валерия Сюткина. Для посещения фестиваля необходима предварительная регистрация. Футбольный «Зенит» обыграл «Спартак» и завоевал Суперкубок России. Матч проходил в Нижнем Новгороде. Основное время завершилось со счетом 1-1. В первом тайме ворота соперников поразил полузащитник московского клуба Кристофер Мартинс. К концу встречи нападающий «Зенит» Александр Соболев сравнял счет. В серии пенальти точнее оказались петербуржцы. Матч завершился со счетом 4-2. Для клуба это 10-й Суперкубок России. Кроме того, петербургская команда – это действующий чемпион страны. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Радио.НСН, с нами не соскучишься.
1: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама. Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
1: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я, прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети,

0: наша реклама.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87.
3: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех. 0+.
3: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
0: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио. Так бьется сердце.

0: за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226 50 71.
2: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

Прислушиваюсь звуки шагов, а вдруг это смерть моя, а вдруг это смерть моя. Взмахнет косой или что там у нее еще, так и не поняв, кто я, так и не поняв, кто я. Поздно пить боржоми, если почки обвалились, это тот вариант, как раз тот вариант. И ничего, не допросишься, что не посули, она никакой гарант, она никакой гарант.

осторожно пью пиво, слушая звонок у двери. Может, это жизнь моя, может, это жизнь моя. А то зашла бы, посидели, может, в облако принесла бы. Неужели я такая свинья или я?

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Мигранты с криминальным прошлым лишатся права на проживание в России, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Нижняя палата парламента рассмотрит законопроект о лишении права на получение гражданства или вида на жительство для иностранцев с непогашенной или неснятой судимостью. Мера распространяется на преступления, совершенные как в России, так и за ее пределами. Володин добавил, что ранее выданные виды на жительство или разрешение на временное проживание при выявлении такого факта также будут отозваны. Исключение составит иностранные граждане, получившие статус беженца, политическое или временное убежище на территории страны. Евразийский экономический союз расширит географию зон свободной торговли. Это будет способствовать упрощенному и более быстрому выходу продуктов питания на рынки третьих стран, сообщила министр Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян. Она назвала это ключевой мерой для поддержания продовольственной безопасности в условиях растущего спроса. Министр подчеркнула, что союз активно использует уже подписанные соглашения, чтобы оперативно облегчить выход продукции на рынки дружественных государств, а также создать дополнительные возможности для экспорта. Домашние задания в российских школах предложили проверять в устной форме. Ученик должен не просто сдать письменную работу, но и объяснить учителю, как именно он ее выполнил. Это позволит снизить уровень использования искусственного интеллекта в учебе. С такой инициативой выступил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. Общественник считает, что нужно выделять больше времени на уроках для проверки домашних заданий именно в устной форме. По его мнению, если школьники не будут подтверждать знания таким образом, применение нейросетей при выполнении домашней работы будет только расти. Это станет самообманом для учеников, а хорошие оценки не будут отражать реальных знаний. В возрасте 59 лет умерла вокалистка и басистка американской женской рок-группы L7 Дженнифер Финч. Ранее у нее диагностировали агрессивную форму рака мозга. Она пришла в коллектив в 1986 году и покинула его 10 лет спустя ради сольных проектов. Когда группа воссоединилась в 2014 году, она снова вошла в ее состав. Этой осенью L7 должны были отправиться в прощальный тур. Помимо участия в рок-группе и сольной карьеры, Финч также занималась продюсированием, снималась в кино и увлекалась фотографией. В том числе организовала несколько выставок. 4 золотые и 2 серебряные медали завоевали российские школьники на Международной олимпиаде по математике в Китае. Высшие награды получили Арина Прокудина из Челябинской области, Дмитрий Гришко и Андрей Шишко из Москвы и петербуржец Роман Кравченко. По серебру в активе Александра Скворцова и Максима Большакова. Турнир проходит в Шанхае с 10 по 21 июля. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Девочки смеются.
1: Наша реклама.
2: Вах, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
3: Что, и в понедельник?
2: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные. И даже в четверг.
1: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
1: Наше радио.

этом городе обречено. Но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом. Мне кажется,

Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Наша реклама.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Быть одним единственным, конечно, здорово.
7: Но в морской бой играть вдвоем.
8: В прятки интереснее втроем.
9: А для футбола нужно хотя бы четверо.
10: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyeprojekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В последних политических сводках можно заметить любопытный тренд. Коммунисты, почувствовав конъюнктурный ветерок, дружно взялись за национальную тему. Антимигрантская риторика стала их новым хлебом. С трибун звучит: «Приезжие из Средней Азии заполонили все, они размывают нашу культуру, надо закручивать гайки». Казалось бы, курс взят на суровый национал-патриотизм. Но на самом деле коммунисты продолжают исповедовать святой многонациональный интернационализм. И чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на отчет о 9-м пленуме Центрального совета Союза коммунистических партий «Коммунистическая партия Советского Союза», который с размахом прошел в Москве совсем недавно, 26 мая 2026 года. Возглавляет эту Международную общественную федерацию коммунистических партий сам Геннадий Андреевич Зюганов. Единогласным решением он и вел пленум, а в президиуме и на трибуне восседали как раз те самые выходцы из Средней Азии, земляки тех, кого местные борцы с миграцией грозятся депортировать. Читаем список выступающих: Мирасанова Зарагул Баваровна, Таджикистан, Тайбеков Ирзбек Урманкулович, Кыргызстан, Реймов Палат Джума Мурадович, Узбекистан. Никаких тебе гастарбайтеров, исключительно первые секретари и уважаемые товарищи. Пока рядовые коммунисты с улицы требуют закрыть рынки, в московских залах товарищ Зюганов братается с товарищем Мирасановой и обсуждает расширение молодежного сотрудничества. Видимо, чтобы привезли еще больше правильной марксистской молодежи из Душанбе. Потому что, товарищи, интернационализм, пролетарии всех стран, соединяйтесь, гласил завет. Правда, в современной редакции он звучит чуть иначе. Пролетарии всех стран, соединяйтесь, но, пожалуйста, не снимайте у меня квартиру и не паркуйтесь во дворе. Удивительная метаморфоза. На публике коммунисты играют роль суровых русских националистов, пытаясь перехватить электорат. А в столичной штаб-квартире Союза коммунистических партий они снова превращаются в старых добрых советских интернационалистов, которые пьют чай с товарищами из Ташкента и Душанбе, и, может быть, даже кушают плов и бешбармак. Так что, когда в очередной раз депутат-коммунист выйдет к микрофону поговорить о понаехавших, можно смело предположить. Еще вчера этот же товарищ братался на пленуме с представителями компартий той самой страны, откуда эти понаехавшие родом.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
4: Наше радио.

зале все танцуют, и моя подруга в такт.

0: Наша реклама.
1: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
3: Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Доля российской продукции легкой промышленности на внутреннем рынке достигла 45%, сообщил замглавы Минпромторга Иван Куликов. Он подчеркнул, что по некоторым показателям и отдельным группам товаров уже удалось достичь и перевыполнить целевых показателей 2030 года. Это касается швейной продукции, спецодежды и трикотажа. Куликов сообщил о планах расширить присутствие российских производителей легпрома на рынке страны до 65% к 2036 году. Данные параметры уже заложены в обновленную стратегию отрасли. Российские маркетплейсы будут обязаны проверять своих партнеров, сообщили в Госдуме. Мера направлена на борьбу с контрафактом и серым импортом. При заключении договора площадки должны будут проверять сведения о компаниях, индивидуальных предпринимателях, самозанятых и владельцах пунктов выдачи заказов, фильтруя эффективных и недобросовестных участников рынка. Отмечается, что для ответственных продавцов процедура будет простой. Для покупателей снизится риск покупки подделок и товаров спорного качества, а также сложностей с возвратами. Данное нововведение станет частью большого регулирования платформенной экономики. Новые правила начнут действовать с 1 октября. Работающим пенсионерам пересчитают выплаты. С августа Социальный фонд России проиндексирует страховые выплаты по старости для данной категории граждан с учетом взносов за прошлый год. Корректировка будет произведена автоматически. Отдельно подавать заявление не потребуется. Размер прибавки в фонде определят индивидуально в зависимости от количества коэффициентов. Максимальная сумма составит более 470 рублей. Перерасчет будет произведен независимо от того, продолжает пенсионер работать в этом году или уже нет, уточняет сайт Национальной службы новостей. Более чем на 25% выросло количество аварий с пострадавшими велосипедистами по итогам первого полугодия, следует из отчетности ГИБДД. Произошло почти 3000 ДТП с участием такого транспорта. В них погибло 123 человека, почти на 8% больше, чем год назад. Количество пострадавших выросло на 25%, до 2800. Чаще всего инциденты с велосипедистами происходили в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Также за 6 месяцев более чем на 32% увеличилось количество аварий с участием средств индивидуальной мобильности, электросамокатов, моноколес и других. Экономика, финансы и менеджмент, а также информационные технологии, связь и медицина стали самыми востребованными направлениями подготовки в российских вузах, следует из данных опроса, проведенного президентской академией. Самыми популярными профильными направлениями в школах названы гуманитарный, технологический и социально-экономический. Треть опрошенных родителей сообщает, что их дети уже обучаются в профильных или предпрофессиональных классах. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Радио.НСН. С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: Ох, где нацвали! Вы слышали радостную...

0: «АвтоВолга». Выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
1: Записывай. Запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше.
3: Знаете ли вы, в холода ваше тело должно работать интенсивнее, чтобы поддерживать нормальную температуру. Это требует больше энергии для сжигания, а значит и больше калорий. Вывод. В зимнее время питаться нужно чаще, разнообразнее и потребляя достаточное количество теплой пищи и жидкости.
4: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
1: Радио.

0: Наша реклама.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: И накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Круглосуточно.ру
1: 6+.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
4: Да.
5: Да, ну что, вздохнули. Ну, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
3: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
6: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.
7: Ломит, голова болит. То ли клещ засел, за

0: Наша реклама.
1: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87. Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики. Круглосуточный травмпункт. Ответ болезням. Реавиз. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио. Сегодня...

0: все.
1: Программа реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Я знаю веселые сказки таинственных стран. Про черную деву, про страсть молодого вождя, но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман. Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя.
3: И как я тебе расскажу про тропический сад, про стройные пальмы, про запах немыслимых трав? Ты плачешь? Послушай, далеко на озере Чат изысканный бродит жираф.
2: Добрый день, дамы и господа. Здравствуйте, здесь Ольга Ершова, Дмитрий Ленский. Это «Нескучные поэты». Наши все «Нескучные поэты».
3: Да.
2: Сегодня поговорим, Ольга, о том, чего, в принципе, давно не было в моей жизни. Очень хочется.
3: Сейчас варианты в умах наших радиослушателей.
2: И они все
3: пронеслись.
2: Они все имеют место быть.
3: Резвым табуном.
2: Ну, как резвым? Ну, ковыляет иногда.
3: Слушайте, если у вас не резвый табун мыслей, то не стоит лишать этого наших радиослушателей.
2: Да.
3: У них резвый табун.
2: Потому что мои мысли, мои скакуны, да?
3: Мои
2: как пел классик уже советской эстрады.
3: Именно поэтому он так и пел, конечно.
2: Да. Итак, друзья, мы поговорим сегодня о путешествиях. О путешествиях поэтов, о путешествиях вообще творческих людей и чем они отличаются от путешествий людей нетворческих. И если таковые, вот, ну, вообще можно ли разделить? Вот как вы, Ольга, считаете, можно ли разделить людей на людей творческих и нетворческих?
3: Вы знаете, Дмитрий, из-за того, что слишком износили это слово творческий, уже даже стало как-то не особо и приятно себя к этому относить, к этой категории. Нет, я просто хочу сказать, что, безусловно, творчество и путешествие связаны как два брата, мне кажется, потому что путешествие ассоциативное, это какое-то движение, это какое-то обновление, это какой-то свежий воздух. И, соответственно, оно дарит вдохновение для творчества. Поэтому все очень логично.
2: А я сейчас еще чуть больше душнить начну, но я-то здесь душнила, вы же понимаете.
3: Давайте подушните. Я про свежий воздух, а вы про душность.
2: Да.
3: Духоту.
2: Или духовность. Да, так вот я что хотел сказать, что как только вы начинаете сталкиваться с литературным произведением, неважно, что там, с, в общем, произведением музыкальным, и изобразительное искусство, кино или что, или все, что связано с творчеством, ты, по сути дела, начинаешь путешествие в это самое произведение. Видите, как я красиво сказал?
3: Это очень красиво, Дмитрий. Путешествовать можно, кстати, в одиночку, а можно путешествовать с кем-то вдвоем, или втроем, или вчетвером, компанией.
2: Почему я... Еще чуть-чуть, и мы снова вернемся во времена хиппи, Ольга. Вот эти вот...
3: Давайте.
2: Эти фольксвагены.
3: Давайте не будем. Каждый как бы в меру своих... своей испорченности понимает мои слова.
2: А чем вам не нравится Дженис Джоплин? Чем вам не нравится вообще дети цветов?
3: Почему нет? И вы мне нравитесь. И, собственно...
2: Так же, как и Дженис Джоплин, да?
3: Я имею в виду... Меня все устраивает. Давайте продолжать.
1: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Тысячу ярких эмоций дает. Аттракцион «Супер полет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
0: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

лиц, так много масок и имен. Ее великое ничто следит за мной со всех сторон. Скольжу в себе по пустоте, меняю шифры и замки. Всегда один и против всех.

0: наши все нескучные поэты в студии Дмитрий Ленский
1: и Ольга Ершова. А мы сегодня разговариваем о путешествии. О путешествии, ну, в данном случае мы, ну, нас больше, конечно, интересуют поэты.
0: О путешествии и о том, как они вдохновляют нас на творчество. Вот вас часто вдохновляют на творчество путешествия?
1: Да. Что такое путешествие, скажите, Ольга? Я уже просто...

0: этот цветок заслуживает того. Он южный, он совершенно южный. Его в другом месте просто встретить, ну, как бы нигде нельзя, кроме, ну, там, садов ботанических.
1: А я вас прекрасно понимаю. Природа как ничто вдохновляет. Я не говорю как никто, потому что люди вдохновляют порой сильнее. Но меня недавно так поразил самое сердце тополиный пух, что я об этом написал.
0: Да ладно, это сработало. Так, друзья, много месяцев назад, ну, условно говоря, Форелла, как там, долгое время назад, да, как это было там, в общем, у нас был тополиный пух, это был, господи, это был июнь месяц, и у нас только выпало его, просто осыпалось сверху, что Ольга, которая не особо любит зиму, сказала, какая прекрасная зима, и это, правда, было очень здорово, мы даже в снежки играли. Да, кстати, чем занимаются взрослые поэты? Они, собственно, играют в снежки с тополиным пухом, да?
1: Пух тополиный, словно летний снег, он нежностью щекочет сердце мне. Он невесом, как пыльный белый дым, он, как и ты, почти неуловим. Он так знаком тому, кто сердцем юн, кто с пылкостью врывается в июнь, чей голос звонок, кто душой влеком, кто рвется в мир беспечным мотыльком. Ну, остальное вы можете почитать у меня на канале, я не буду сейчас продолжать.
0: Ершова пишет.
1: Да,
0: так
1: и, кстати говоря, еще хочу ответно, конечно же, озвучить «Ленский жив». Это мой телеграм-канал.
0: Да. У меня он не, в общем, только литературный, там всякое разное. Слегка чересчур обо мне. Вот такой девиз этого телеграм-канала. Кстати, вот видите, какое прекрасное стихотворение Ольга написала. Это всего лишь пух тополины. А если бы ей дали путевку в Пицунду?
1: Ну, вы представляете?
0: Да.
1: Что бы со мной случилось?
0: Путевые заметки, да.
1: Ну, я
0: просто
1: сошла с ума буквально.
0: Да. Так вот, все же хотелось поговорить. Ольга, вот как вы думаете, поэты, поэтики и все, кто балуется литературным творчеством, они вот все же путешествовать любят на юга, моря. Это почему-то прельщает, ну, максимум горы, да? Ну, горы, ну, не максимум,
1: почему?
0: А горы.
1: Да, кто как.
0: Или крайний север тоже так нормально. Ягель?
1: Это вкусовщина. Ну, вообще, мне кажется, что юга, они зачастую даже как-то расслабляют слишком. А для творчества нужен такой немножко холодок, знаешь? Вот.
0: Холодок.
1: Но это мое ощущение, да.
0: А вот это вот растопленное... Ну, я понял. Кстати, друзья, вы, если почитаете различные воспоминания о домах литературного... Ну, о домах отдыха литературных работников на югах в советское время. Сейчас, благо, уже это все можно уже в хорошем литературном качестве. Не в плане, что взяли, ну, взяли, написали и сдали. А там бред какой-то. А это уже прошедшую литературную обработку, ну, там, какую-то цензуру, в хорошем смысле этого слова цензуру, взять и почитать, то, поверьте, поэты, оказывается, это не вот эти, вот, знаете, такой странный поэт Цветик, да, который такой, когда она ушла, а я пришел. Не-не-не-не. Поэты, оказывается, это веселые, классные. Что вы, Ольга, сейчас делаете? Вы были в этих санаториях? Вы лечили органы движения?
1: Нет, я просто ушла на перекур, пока вы говорите. А то, в принципе-то...
0: Невозможно перебить.
1: Нет, невозможно, просто нет.
0: А вы перебейте меня, Ольга.
1: В следующий раз.
2: Наше радио.

0: все. Это наши все нескучные поэты Ольга Ирюшова
1: и Дмитрий Ленский.
0: Сегодня мы разговариваем о путешествиях. Да. О путешествиях в творчестве, о путешествиях...
1: Таких желанных этим летом путешествиях.
0: Ольга, как далеко вы были, ну, самое большое расстояние, на которое вы уезжали от места, где вы на данный момент жили? Это какое примерно?
1: Ой, господи, какой сложно сочиненный вопрос.
0: Меняли континент когда-нибудь?
1: К сожалению, нет, не меняла континент. Вот это, да, представляете?
0: Вы не были в Антарктиде?
1: Общался как будто, да, с человеком, который,
0: да.
1: Ну, в общем-то, кое-где побывал.
0: Вы даже не знаете, что там материк? А он есть?
1: Мы неспроста начали нашу программу со стихотворения Гумилева про изысканного жирафа, который, как известно, водится где?
0: Где? В Африке.
1: Правильно. И наши гости, которые мы сейчас представим, она ездила туда не просто набраться впечатлений, она ездила туда, чтобы получить вдохновение и, самое главное, чтобы снять кино. У нас в эфире Ольга Акатьева.
0: Ольга, добрый день, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дмитрий, здравствуйте, Ольга. Очень рада вас видеть.
0: Вновь видеть и слышать.
1: Вы
0: вот и
1: как будто
0: наших
1: бы не первый раз у нас. Нам так понравилось в прошлый раз, что мы подумали, а почему бы нет?
0: Да, и мы Ольгу пригласили, Ольга согласилась.
1: Просто.
2: Она пришла. Ольге тоже очень понравилось.
1: Все достаточно просто. Мы приглашаем, они соглашаются, и, в общем-то, так это и происходит.
2: Спасибо большое, что пригласили.
1: Но самое главное, что тема путешествия вам не чужда, а даже не просто путешествие, а кинопутешествие. Это же что может быть лучше? Кино – это само по себе путешествие. Путешествие – это само по себе кино, а тут и то, и другое, и все так пышно, ярко и куда уж ярче,
0: а
1: чем в Африке.
0: Отдохнуть-то получилось или только работа?
2: Вы знаете, когда занимаешься любимым делом, вне зависимости от того количества усилий, которые ты тратишь, ты получаешь вдохновение, о чем вы уже говорили
1: сегодня. Я знаю даже, я мозгом занималась, я знаю даже, как это объяснить. У нас центр, который отвечает за удовольствие, да, он максимально расслабляет тебя, то есть это именно настоящий полноценный отдых. Вот, а когда получаешь удовольствие от любимого дела, ты отдыхаешь, собственно, тебе отдыхать не нужно.
0: Ну, это вы матерям скажете, в декрете. Ну, вроде чадо любимое.
1: Ну, чадо...
0: А к вечеру она такая уставшая?
1: Нет, ну, здрасте, ну, материнская работа.
2: Нет, ну, подождите, я тут могу включиться на правах многодетной матери, и да, и нет, Дмитрий. Поэтому, конечно, удовольствие от общения с ребенком, насколько бы ты не устал, конечно, и в декрете получаем тоже.
1: Мы немножко приоткроем завесу тайны. Ольга сняла замечательный фильм, который, по-моему, так и называется «Африка».
2: Моя Африка.
1: Вот. Так немножко расскажите, введите нас в курс дела. Чего нам ждать от этого вашего детища?
2: Я хочу вернуться, собственно, к началу сегодняшней прекрасной передачи и доцитировать Гумилева, который... Следующая строчка была такая: «Я знаю, что много чудесного видит Земля». И, конечно, меня, как кинематографиста и как человека, который идет за мечтой и пытается увидеть максимально красивые краски на разных континентах, вдохновила история про 13-летнего мальчика, который вместе с семьей вынужден поехать в Африку. И совершенно не хочет он туда отправляться, потому что все в Москве: жизнь, красота, друзья, собака, бабушка, в общем, все здесь. И это ровно до того момента, пока он не встречает свою ровесницу, темнокожую девчонку, дочку садовника. И вот эта первая дружба и познание континента через этнокомпонент и глазами детей сначала, а потом их родителей, мы видим далекую, но Африку, которая станет нам всем близкой и родной.
1: А я хочу напомнить, что как нельзя кстати еще такая тема. У нас же год, этот именно год, это год дружбы народов.
0: Да.
1: И здесь вот так вот все удачно сложилось. Смотрите-ка, Ольга. Ну хорошо, мы продолжим обсуждать вашу замечательную картину. То есть никуда не уходите от нас.
0: Ольга Ершова, Ольга Акатьева, Дмитрий Ленский. Наши все нескучные поэты. Очень скоро вернемся.
3: Наше радио.

0: все. Это наше все, нескучные поэты, Ольга Ершова,
1: Дмитрий Ленский и Ольга Акатьева в нашей студии.
0: Итак, друзья, Ольга, в общем, сняла фильм про «Моя Африка», называется этот фильм. Это игровой фильм, как мы уже выяснили. Я хотел бы спросить, поскольку много раз уже такие вещи слышал, и не от одного, как ни странно, режиссера, и от разных людей, которые были именно вот в Африке, в той Африке, которая не по, ну, там, краям, а вот в центре. Говорят, что если ты разок увидел закат, рассвет, а у людей с визуальным мировосприятием, там, и видением цветов, картин, говорят, нафиг сносит вообще, ну, просто перестраивает мозг, потому что такие цвета мы их не видим здесь, в средней полосе России. У вас желания не было снять какой-нибудь, может быть, документальный, кроме игрового, вот именно по вот этим краскам природе, что-то такое вот из Тарковского, ну, вот такое, знаете, чтобы так вот все было, вот такими бликами шло.
2: Я начну с того, что я, к сожалению или к счастью, тоже была на краю, просто на южном краю Африки. Я снимала в ЮАР, в Йоханнесбурге и в провинции, которую мы знаем по произведениям Чуковского, которая называется Лимпопо. В той зоне, куда весь мир ездит на сафари. Что касается, хорошее слово вы использовали, я его так чуть расширю, крышесносных впечатлений, то да, действительно, они такие. Краски Африки ни на что не похожи, и первый раз, когда я прилетела туда на выбор локации и на подтверждение международного кастинга, у меня было ощущение, что я попала в свой учебник географии, там, не помню, 7 класса, потому что растения, у которых совершенно по-другому там построены кроны и все такое прочее, или месяц, который лежит тарелочкой, да, не так, как мы себе привыкли рисовать. Ну, потому что он растущий, да.
0: А,
2: вот
0: да?
2: Такой. Конечно, звезды все совершенно по-другому.
3: Ух ты.
2: Ну, и,
3: это, кстати, момент я упустила.
2: Да.
3: А правда, что, правда, что краски ярче?
0: Небо.
2: Они другие, небо другое. И я могу поделиться одной забавной историей, чего мы никогда не знаем, мы не думаем про такую Африку. Первый раз я полетела туда в июле, и в Москве стояла жаркая погода, очень. Было 30 с лишним градусов. И в этот момент я, значит, созваниваюсь со своими коллегами, со продюсерами из Африки. Они говорят: Ольга, вы не забывайте, что у нас зима. И у нас, в общем, холодно. Я думаю, ну, конечно, холодно. Возьму рубашку, там, какую-то толстовку. Нет-нет-нет. Нужны теплые ботинки, пуховик и шапка. Я думаю, шутите. Открываю
0: Африка,
2: прогноз
0: да?
2: погоды. Июль месяц, Йоханнесбург, погода 0-2 ночью. То есть надо понимать, что в Африке тоже бывают зимы. Если мы говорим про не центральную Африку, да, где потеплее. И поэтому, если будет такая возможность, я считаю, что она уникальная, потому что нам не с чем сравнивать эти впечатления, поэтому переворачивает вообще свое ощущение времени. Время начинает тянуться, как в детстве, длинным. Поэтому документальный фильм было бы здорово снять, но мы, пользуясь тем, что у нас были перерывы между дублями, и потом мы все жили такой коммуной, о которой вы говорили в начале, мы сняли довольно много материала, и, конечно, обязательно поделимся это с нашими зрителями в преддверии выхода фильма, когда русские артисты и группа творческая рассказывают о том, какой они увидели Африку, а, соответственно, наши африканские коллеги рассказывают о том, как им работалось с русскими кинематографистами на площадке.
4: Наша реклама.

0: сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Наше. Наше. Наше. В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше все.
3: И воздух плотнее, небо синее, краски отчетливее стали, как будто земля зеленее, а сверху над нею... Нет, это не подходит, земля зеленее. К Африке не очень.
4: А, ну, как бы, может быть, к Африке не подходит, ну, да. Но вы же можете продолжить, но Ольга.
3: Целом, ну, хорошо.
4: А кто еще не понял, это наши все не скучные поэты.
3: Нет, ну, в Африке разное. Ну, ладно. И воздух плотнее, небо синее, краски отчетливее стали, как будто земля зеленее, а сверху над нею какое-то невыразимое утро. Мы сегодня говорим про впечатления от Африки. А, собственно...
4: Только Африки, а вообще путешествие, но...
3: Нет. Конкретно в данном случае мы говорим о впечатлении об Африке нашего кинематографиста, продюсера, режиссера.
4: И друга нашей программы.
3: Друга нашей программы уже. Ольги Акатьевой.
4: Ольга, спасибо, что вы наш друг. А вы знаете, я тут совершенно случайно услышал краем уха такое выражение, Ольга, укусила африканская муха. Первое впечатление, когда, ну, вот ты слышишь такую фразу, это типа муха ЦЦ, и все закончилось весело. Скажите, вы как-то сталкивались с этим? И вообще, что оно на самом деле значит? Вы, как человек, ну, по сути дела, из нас троих, вы африканский абориген. Вот, расскажите, пожалуйста.
5: Да, спасибо за вопрос. Я действительно так же, как и вы, удивилась, когда услышала в первый раз это выражение, потому что не очень могла понять, о чем идет речь. И вот только побывав в Африке сначала на подготовительном этапе, а потом и на съемках, поняла, что это означает влюбиться в Африку. Укусила муха Африки. Это означает, что ты получил ни с чем не сравнимое впечатление, которое заставляет тебя туда возвращаться.
3: Что ты уже заражен этой красотой.
5: Абсолютно верно. Заражен чем-то совершенно не похожим на другие твои впечатления, полученные до этого момента.
3: А вот мне интересно такой вопрос задать. Вот для меня погружение в любую страну, да, это, ну, в первую очередь не антураж, а люди.
4: Еда?
3: Люди. Люди. Что вы можете сказать об этих людях?
5: Абсолютно так. То есть первое впечатление, конечно, мы получаем визуальное, но страна и ты страну принимаешь только в момент общения с теми людьми, которые живут там. У меня в этом смысле мега положительный опыт, потому что команда фильма была международной, и были продюсеры на территории, и это были суперзвезды, африканские, известные во всем мире, так же, как и российские. И сложился какой-то такой творческий симбиоз, который позволил ощущать себя в далекой стране абсолютно своим. Из приятного и неожиданного, ну, были такие вещи, как там первые впечатления, да, давайте еще раз вернемся. То есть, когда меня встречали наши коллеги-сопродюсеры, я не могла не улыбаться, потому что это были там 40-летние, 50-летние несколько мужчин. Вот если мы представляем себе мальчиков в детских лагерях, в коротких шортах, в шляпах и в рубашках такого...
4: На самбусу-ногу, да?
5: Да, и в и при этом в высоких ботинках, то это выглядит так. А, конечно, в общении ты понимаешь, что ЮАР, в данном случае речь идет именно об этой стране, это страна, где большое количество государственных языков и очень много намешанных культур. Поэтому люди, которые приезжали и там остались, они любят свое место и делятся своим впечатлением и желанием привлечь сторонников, да, к этой любви к Африке, ну, просто безусловно. Поэтому то, что покоряет, это желание хвастаться, это рассказывать о том, как у нас здорово, и на вопросы, которые, может быть, не очень комфортны для современного человека, но для меня, например, было абсолютным нонсенсом, что в провинции Хутспрут нет такси. То есть, приехав в гостиницу, мы говорим, ну хорошо, если нам надо куда-то переехать, как вызвать такси?
4: Яндекс.Гоу не сработал, да?
5: Какой Яндекс.Гоу? Там вообще нет такси. Мне сказали, а зачем? Ну, то есть у нас фермерские хозяйства в основном, или туристы, которые приезжают на сафари, у всех есть свои автомобили. Если вы хотите куда-то поехать, вы можете арендовать автомобиль. Какое такси? Ну, то есть не пользуется спросом. Люди разные, но люди классные. Меня пытались, когда мы первый раз приехали, и я увидела из окна трущобы, и сказала, останавливаемся, посмотрим. Мне кажется, идеальная локация для съемок. Мои коллеги, которые нас встречали и сопровождали, сказали, Ольга, нет, вы что, это вот темный город, это опасно. Но российские кинематографисты привыкли не только к этому, нас не остановить. Я, значит, вышла за мной. Да, за мной все, и это было так... Ну, во-первых, я не чувствовала опасности, скажу вам честно. И люди, это с которыми...
4: С локацией или именно вот просто вы такая
5: нет,
4: по жизни? Или люди, да?
5: Вы знаете, мне кажется, что часто это связано и с твоим ощущением окружающего мира. Наверное, мы так восторженно смотрели на все, что мы увидели, и нам так хотелось искренне поговорить, обсудить, спросить, что мы встретили ровно такую же ответную реакцию.
4: А чувствовала, что Африка все же колыбель нашей жизни на этой планете? Или нет? Вот то, что вернуться. Вот.
5: Ну, в смысле единения с природой, мне кажется, скорее да. Потому что я тоже себя почувствовала в раннем детстве. Мы уже начали говорить о том, что время замедляется. Вот Ольга, как специалист, безусловно, в этой части, точно...
4: Замедления времени?
5: Нет.
4: Мозга?
5: В части мозга и мозговой деятельности, и вообще психологии, которую она знает. И я всегда с огромным любопытством слушаю все, что она по этому поводу говорит. Так вот, действительно, в этом смысле, попадая в Африку, ты понимаешь, что многие вещи перестают для тебя иметь такое значение, которое мы придаем здесь, в большом городе.
4: Какая фраза!
1: Да, очень красиво. Да. Зафиналить этот наш выход я хочу тем, что проект у нас все-таки «Наше все». Мы помним, кому он посвящен, и мы помним, какой предок был у Александра Сергеевича.
2: «Наше радио».

0: все. Наши все не скучные поэты. Ольга Ершова, Дмитрий Ленский. В гостях у нас Ольга Акатьева, режиссер, постановщик. Вот, короче говоря, друзья, это потрясающая женщина. И вы, если слушаете нашу уже не первую программу с ней, то вы в этом тоже уже убедились.
1: Дмитрий всегда очень умеет патетически подать. Сейчас я уже...
2: И вогнать в краску всех, которые находятся в студии.
1: Да, так, собственно, у меня к Ольге был еще один вопрос, который я хочу задать. А почему... Ну, зачем, для чего кинематографисту вот выезжать из матушки России? Ведь у нас так много тоже прекрасных мест, у нас так много тоже мест, которыми можно вдохновиться и так далее. И в конце концов, это патриотично. Почему бы не сделать все это здесь? А вот такой немножко провокационный.
2: Спасибо за вопрос. Абсолютно точно. Огромное количество красивых мест в стране, где можно снимать. И, собственно, я это делала неоднократно. Один из последних фильмов я снимала в основном в Пскове. Следующий я готовлюсь снимать во Владивостоке. Что касается Африки, здесь все просто. Мы идем, я имею в виду кинематографистов и режиссеров, за историей. История, которая рассказывает про дружбу мальчика и темнокожей девочки, очень сложно снять в ботаническом саду. Потому что никто из зрителей нам не поверит, правда? Мы же говорим про вдохновение и впечатление.
1: Убедительно.
2: Ровно поэтому, когда я прочла сценарий, я поняла, что я очень хочу его реализовать. И дальше, как искала возможности, да? Вот те самые 100 возможностей, когда у тебя есть желание сделать что-то
1: значимое.
2: А какие,
1: кстати, препоны были на пути? Это сложно?
2: Ну, во-первых, непонятно, с чего начать. То есть сначала, когда ты читаешь, например, первый раз я прочла сценарий, наверное, лет 7 назад, и я сказала, классная история, она мне очень понравилась, но я не понимала, как ее реализовать. Африка, куда-то, как, то есть каким образом все это можно сделать?
1: Ну да, это же нужно там, собственно, с людьми, которые занимаются кино, правильно, связаться.
2: То есть как минимум найти эти контакты.
1: Когда нет никаких концов, то это достаточно сложно.
2: Абсолютно верно. Но мне было чуть проще, потому что до меня там снимала моя подруга и сопродюсер истории Лика Бланк, она снимала «Звезды» в Африке, и я поняла, что вот, начали уже снимать, как минимум мы можем получить обратную связь, где это сделать и с какой командой удобно работать. Но если говорить всерьез, то, конечно, мы в кино приходим за эмоцией, и эмоция, которая дает дальнее поездка, неважно, это Дальний Восток, куда мы еще только собираемся, или Африка, где мы уже были, это вдохновение. Это вдохновение для всей творческой команды, для артистов, которые туда приехали, потому что они, конечно, тоже все как маленькие дети. Вот эти прекрасные наши любимые Денис Шведов, Лина Меримская, Равшана Куркова, Алена Бабенко, Евгений Сидихин и прекрасные ребята, юные, которые исполнили главные роли. Ну, слушайте, на них достаточно было посмотреть, знаете, как все время улыбка до ушей, потому что каждый день ты видишь что-то новое, ни с чем не сравнимое. И я обещала историю про жирафа, рассказываю. Взрослые люди, очень серьезные кинематографисты, значит, продюсер, режиссер, оператор-постановщик, кстати, один из лучших в стране, Андрей Найденов. Мы едем на микроавтобусе, чтобы посмотреть места для локации. Это называется у нас скаут, да, или выбор локации. И я в какой-то момент поворачиваю голову на светофоре и думаю, какая прекрасная скульптура. Там стоят два жирафа. И в этот момент жирафы поворачивают голову. И вот такими яркими, неожиданными впечатлениями, конечно, полумир, который мы до этого не видели. Поэтому мне кажется, что общечеловеческие ценности плюс необычный визуальный мир, повторю еще раз это слово, позволят зрителям почувствовать сопричастность к истории.
1: Ольга, а вы режиссер-визуал или режиссер-аудиал?
2: Это сложный вопрос. Я всегда считала, что я режиссер-визуал, потому что я людей запоминаю лицами, и близкие знакомые знают, что на меня обижаться с именами не стоит. Я могу переспросить еще раз, но я никогда не забываю лица и как выглядел человек в момент нашей первой встречи. Но когда я работаю над музыкальными фильмами, я ровно так же помню музыку. Путешествие как в жизни, так и в творчестве – это то, что нам дарит не просто вдохновение в моменте, это то, что дает возможность думать о ближайшем и, может быть, далеком будущем. Потому что, заканчивая одно путешествие, мы думаем о следующем. Я точно так поступаю в жизни, и поэтому активно путешествую по стране. Знаю, что вы делаете то же самое.
3: Да.
2: И когда есть возможность, делаем это и за пределами страны. И в этом смысле мне очень откликается одно из детских стихотворений Маяковского, ну, зная, что мы говорим поэтическим языком, и не обладая возможностью так красиво, как вы, складывать слова в рифмы, я обращусь к Владимиру Маяковскому, можно?
1: Ну, да, мы с удовольствием.
2: Собирайтесь, ребятишки, наберите в руки книжки. Вас по разным странам света покатает песня эта. Начинается земля, как известно, от Кремля. Поэтому, как только есть возможность отправляться в путешествие, неважно, на соседнюю улицу, в соседний город или в соседнюю страну, я предпочитаю это делать. И надеюсь, уважаемые наши слушатели, вы делаете то же самое.
1: А это была Ольга Акатьева в передаче «Наше все» в рубрике «Нескучные поэты» с Ольгой Ершовой
0: и Дмитрием Ленским. Всем счастливым, пока-пока.
3: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Владимир Путин провел встречу с северокорейским министром иностранных дел Цой Сун Хи в Кремле. В ходе встречи президент дал высокую оценку двусторонним отношениям России и КНДР. Он выразил благодарность за помощь в проведении спецоперации. В свою очередь, глава МИД республики подтвердила стратегическую направленность на развитие отношений с Москвой. Российская металлургия входит в пятерку крупнейших производителей в мировой отрасли, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Он подчеркнул, что, несмотря на действующие ограничения, Россия продолжает работать с широким кругом иностранных партнеров и сохраняет репутацию надежных поставщиков качественной продукции. Добавлю, что ежегодно в третье воскресенье июля отмечается День металлурга. В этом году праздник выпадает на 19 июля. Ранее металлургов с профессиональным праздником также поздравил Владимир Путин. В Турции предложили создать стратегический союз для сдерживания США. Партия «Ватан» выступила с инициативой создания коалиции в составе Турции, России, Китая и Ирана. В заявлении политсилы говорится, что такой международный альянс обладает достаточной мощью для противодействия Вашингтону и его предполагаемым стремлениям к мировому доминированию. Представители партии подчеркнули, что такой союз должен представлять собой единое стратегическое формирование. При этом он может служить прочной основой для других региональных форм сотрудничества. Почти в 40 раз за год увеличился ввоз лекарств из России в Южную Корею. Как следует из данных статслужбы республики, в июне показатель достиг 735 тысяч долларов. Годом ранее импорт российских фармпрепаратов в эту страну достигал только 20 тысяч. Отмечается, что наибольшим спросом в Южной Корее пользуются российские вакцины, антибиотики, ноотропные и иммуностимулирующие средства. Это те категории лекарств, разработки которых у страны отсутствуют. При этом доля России от общего объема поставок фармпродукции в республику составила менее 1%. Тверь включили в национальный туристический маршрут «Золотое кольцо России». Решение принято на федеральном уровне. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Королев. Он отметил, что для города новый статус открывает ряд перспектив от роста туристического потока до обновления инфраструктуры и развития экономики. Маршрут «Золотое кольцо России» объединяет древние города Северо-Восточной Руси. До включения Твери в него входили 9 городов. Международная федерация футбола заработает рекордные 15 миллиардов долларов за проведение чемпионата мира в этом году, подсчитало издание The Guardian. Изначально ожидалось, что выручка составит около 11 миллиардов. Однако показатели были пересмотрены благодаря доходам от продажи билетов, где организация получает комиссию как с покупателей, так и с продавцов. Турнир завершается сегодня. В финале сыграют сборные Аргентины и Испании. Встреча начнется в 22 часа по московскому времени. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.nsn. С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наша реклама. Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
1: Наше радио.

0: ему на суточную.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В 2025 году исполнилось 70 лет решению, о котором сегодня мало говорят, но которое аукается нам до сих пор. В 1955 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев инициировал амнистию для украинских националистов, пособников гитлеровских оккупантов. И это было логичное продолжение разрушительной политики коммунистов во главе с Лениным. Они с первого дня строили СССР не как единое государство, а как союз равноправных республик с национальными бюрократиями, национальными языками, символикой и, внимание, с декларированным правом на выход. Крупнейшей такой республикой стала Украина. Коммунисты просто создали это новое государство. Вот что рассказывает научный руководитель Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин.
2: Мы должны отдавать себе отчет, кто является реальными создателями украинской государственности. Именно Ленин является тем человеком, который принимает решение о ликвидации Донецко-Криворожской республики весной 1918 года. Именно он дает установку на создание единого правительства для всей Украины. Именно этот человек чуть позднее говорит о необходимости поддержать украинскую государственность через включение в ее состав промышленно развитых районов Донбасса. Украина современная в части ее восточных областей, в части ее западных границ создана усилиями коммунистической партии, ее лидеров.
1: Кроме того, в 1920-30-х годах в СССР коммунистами проводилась так называемая коренизация, направленная на развитие национальных культур в республиках, продвижение местных кадров на руководящие должности, использование национальных языков в делопроизводстве и образовании. Национализм не давили, его аккуратно упаковывали в советскую обертку. Амнистированные Хрущевым укронацисты осели в школах, на предприятиях, в местных партийных комитетах и начали превращать Украину изнутри в антироссию. Чем все это обернулось, в итоге объяснять сегодня никому не нужно. И было бы, конечно, неплохо услышать от современных коммунистов оценку всему тому, что натворили их предшественники. Но они помалкивают о том, какой вклад внесла коммунистическая партия в создание, в том числе, на исконно русских землях антирусского государства.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
5: Наше радио. Проверено временем.

0: Наше радио.
1: Музыка поколений.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте. 0+.
3: Ох, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
4: Что, и в понедельник?
3: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные. И даже в четверг.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. НКК АЗ-68.
6: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
9: Наше радио.
10: Знаете ли вы, Кейт Уинслет хранит

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Сделано в России.

свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Наша реклама.
1: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
2: Да.

0: сезона в России.
1: Что мы делали прошлым летом, я забыла. И звонки ни к чему, скажу больше, лучше не надо.

0: Всем привет, с вами Алексей Петровский, и первым треком на жестком диске At The Ruins – Obsidian. Обжигающая история любви. Obsidian, кстати, это природное вулканическое стекло, магматическая горная порода, образующаяся в результате быстрого охлаждения лавы, основные образующие минералы – кварц и полевой шпат. Будучи смесью разных минералов, обсидиан химически и морфологически чрезвычайно изменчив.
1: Жесткий диск на нашем. Нам пишут.
0: Название коллектива One Cut. Название трека может быть легче. Краткая информация. Группа One Cut — это свежий и запоминающийся проект новой русской альтернативной сцены. Не забывая об истоках, своим неповторимым звучанием они создают смелую смесь жанров. Что касается релиза, то это 3 минуты чистого экзистенциального кризиса, выраженного через искаженные гитары и надрывный вокал. В новом сингле, ставшем одним из самых личных, группа остается верна канонам эмо-рока, плотный бас, взрывные барабанные сбивки и гитарные партии, колеблющиеся от меланхоличного перебора до стены агрессивного дисторшена. Актуальные во все времена темы и яркое эмоциональное звучание точно понравятся поклонникам молодого поколения рок-музыкантов. Давайте заценим.
1: Жесткий диск.
0: One Cut. Может быть легче.
2: Это вымышленная история. Любое сходство с реальными лицами не здравствующими.

0: Команда One Cut. Трек называется «Может быть легче». Можно что-то новое, но серьезно, это Unreal какой-то. Какая это? 35-я песня с одинаковой структурой, читкой в куплете и нытьем в припеве? Скопировать, вставить, алло, попробуйте другую структуру, но это прям невозможно уже. Трек просто огнище. Уровень все выше и выше, парни. Спасибо за чистые эмоции, бешеную самоотдачу и настоящие эмоции в каждом такте. Приятно видеть новые фишки, элементы, приемы, появляющиеся в каждом новом треке. И это все об одной композиции.
1: Жесткий диск.
0: Мегамозг. Война.

0: Мегамозг. Война.
1: Жесткий диск.
0: Чтобы как-то уравновесить и стабилизировать обстановку, еще Толстой Лев Николаевич знал, где война, там и мир. Так что...
1: Жесткий диск.
0: Кроу, миру мир.

0: «Братство Атома» не так часто появляется в программе. Вот что пишет лейбл. «Вселенная игры «Ведьмак» — это уникальный мир мрачного славянского фэнтези, и «Братство Атома» не могли обойти стороной одной из самых запоминающихся композиций саги «Silver for Monsters». Сделав ремейк в своем фирменном стиле атмосферного ретро-футуризма с тяжелыми гитарными рифами, на этот раз используя еще и этнические инструменты, вишенкой на торте стало участие Юлианы Хажайновой из «Хельвеген», которая украсила композицию яркими вокализами, точно характеризующими тот самый мир «Ведьмака», в котором хочется задержаться подольше, даже спустя 11 лет после релиза легендарной третьей части.
1: Made in Russia.
0: «Братство Атома», «Silver for Monsters».

0: Команда «Братство Атома» при участии вокалистки команды Hellwagen «Silver for Monsters».
1: Жесткий диск.
0: Далее у нас музыкальный коллектив, которому, если я все правильно посчитал, в этом году исполнилось уже 11 лет, а не так много людей про него знает. Начиналось все с англоязычных треков, но постепенно все поменялось, и с 2020 года выпускаются песни на русском. Как написали музыкальные эксперты, они заметили сходство группы с The Used. Достаточно эмоциональный вокал, музыка пост-хардкор, отчасти уходящий в альтернативу. Конец цитаты.
1: Жесткий диск.
0: Get Cold, оставь меня умирать.

0: Get Cold, «Оставь меня умирать».
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива Line 29. Название трека «Музыку не забирай». Краткая информация. Кажется, что сегодня образы важнее смысла, контент важнее искренности. Но если цифры и охваты важнее эмоций в песне, это забирает у нас саму музыку. Мы хотим, чтобы люди услышали в этом треке живое сердцебиение, чтобы такие же DIY-исполнители узнали в этих словах себя, чтобы поняли, эту песню создали не роботы, а такие же люди, как они, с сомнениями, мечтами, ошибками и настоящими эмоциями. Без нейросетей, только голос, инструменты и то, что действительно важно – музыка.
1: Жесткий диск.
0: Line 29. Музыку не забирай.

0: 29, The Biscuits, музыку не забирай.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Сэй Круцо, сольный проект вокалиста групп One Step to Madness и «Первый день лета». Проект отметился новым релизом. Это второй мини-альбом, и он продолжает описывать хронику падения лирического героя в экзистенциальную пустоту. Что-то у нас много слишком сегодня экзистенциального. Остается лишь гадать, что ожидает по ту сторону бездны. Новое начало или все-таки это конец? EP называется «Пустота», «Цунами лжи, конец», и каждый из этих слов — это название трека, так что не удивляйтесь.
1: Жесткий диск.
0: Сэй Круцо, лжи.

0: нам пишут.
1: Название коллективов «Урсус», «Дайте два». Название трека «Хроники настоящего времени». Краткая информация. Что будет, если смешать альтернативный рок, нью-метал и постпанк? Получится новый мощный трек от группы «Урсус», записанный совместно с Люси Маховой, вокалисткой группы «Дайте два». Перегруженные гитары, фирменные клавиши, мощные голоса и глубокий текст делают трек мощным и драйвовым, и в то же время заставляющим задуматься о скоротечности отведенного нам времени.
0: Жесткий диск.
1: «Урсус», «Дайте два», «Хроники настоящего времени».

Versus Dayte 2. Хроники настоящего времени. Жесткий диск. Далее у нас артист, которого давненько не было в программе «Жесткий диск», хотя раньше он звучал, по-моему, достаточно регулярно. Если память мне не изменяет, сейчас он собирается в свой первый тур по российским городам. Осенью все должно произойти. Ну и настроение композиции как никогда подходит к сегодняшнему выпуску «Жесткого диска», который, по моим собственным ощущениям, получился наименее тяжелый за последние годы, наверное. Но, тем не менее, от этого он не стал хуже. «Жесткий диск». Теппо «Не было нас».

0: Название коллектива – «Депрессанты». Название трека – «Не могу сидеть на месте». Краткая информация о коллективе. Московская группа, сочетающая энергию стадионных шоу с текстами для ночной рефлексии. Избыточное описание.
1: Танцуют все.
0: «Депрессанты. Не могу сидеть на месте».

0: Это «Депрессанты», трек «Не могу сидеть на месте», и на этом место на жестком диске на сегодня, к огромному моему сожалению, увы и ах, закончилось. Спасибо всем за внимание. Все выпуски программы можно найти на нашем сайте в разделе «Подкасты», сайт наш.ру. И помним о самом-самом главном.
1: Работай как бог, делай детей, слушай металл.
0: С вами был Алексей Петровский. До встречи на следующей неделе. Здоровья всем!
2: Жесткий диск. Наше радио.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

разбивает любовь. А пока мы сидим и страдаем, скулим у захлопнутых врат.

совсем одинокая ночь. Лезут мысли о третьем конце, и уже не до сна. Но на следующий вечер приводим мы ту, что не прочь, и тихонько сползая с постели.

0: звучит наша.
1: За окошком месяца май, месяца май.

0: наше радио.
1: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

Где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

чего человек? Я спросил своего визави. Стопка книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне шелестя.

Все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать.

ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается, видимо, нам это нужно, в общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик и садик детей, и большой внедорожник –

Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я, прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.